0: 往哪里走？国共同志，你应该听听毛泽东同志的意见了。不要再走大路了，这一路上的人太多了。
1: 爷爷，товарищи, войны Советского Китая не ходят по мелким дорогам. Мы надо поднять флаг, выйти на главную дорогу и показать Чанкайше, что мы его не боимся.
2: 红一军团怎么样了？
3: 红一军团已经到了建设东的决山铺，做好了防御工事，林彪的指挥部设在了山头上。
4: 八九军团还没有消息。

0: Чжун Лай, ты самостоятельно обратился к Мао Цзэдуну. Это нарушение устава.
1: Он не нарушил закон. Мао Цзэдун, товарищ, это руководитель СУВА. Мы должны доложить ему о наших войсках.
0: У Мао Цзэдуна нет права лидерства. На данный момент войсками руководит совет троих.
1: Но он имеет право.
2: 彼得同志，你不要发火。毛泽东同志也是跟我讲，让我回来和你请示。他相信你会支持的。
3: 报告，三师四师呼叫多次，没有应答。
2: 再呼叫，反复呼叫。
3: 是。
2: 报告，八军团罗荣桓主任回电了，念。
1: 刚刚在山沟里找到700多名战士，全部牺牲。他们还在寻找。
4: 如果能多给我们一些武器弹药，就更好了。要先支援他们。中央纵队能否突破敌军的封锁？全靠他们了，我们会尽量克服的。
5: 10000多人，只有不到3000的枪支，你这是拿我们的娃娃兵去送死。